тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала: знаешь,

Алтай FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории. Реклама.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: Анонимные алкоголики
5: 8-951-346-50-72.
6: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? Фраза «элементарно, Ватсон», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных текстах Артура Конан Дойля. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе. Оттуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «elementary» в рассказе «Горбун». Это, пожалуй, единственный случай произнесения данного слова персонажем Холмса за всю его библиографию.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меньшикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
9: 923-663-103-2.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы ты прости меня, мать.

0: где Анюта?
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
9: Бытовые истории.
10: Стоит только сказать, Италия, как услужливое воображение, тут же добавляет спагетти. Вот уж действительно самое итальянское блюдо. Неподалеку от Генуи, в городе Понтедасио, есть даже музей спагетти, где представлено около 200 видов макаронных изделий. Кстати, спагетти – это не простые макароны. Итальянским словом «спагетти» называют макароны строгих стандартов. Их длина составляет от 35 до 40 сантиметров, а сечение – от 7 до 9 миллиметра. Спага по-итальянски – веревка, шпагат. Все остальное – макароны. От макарони – обработанное тесто. В музее можно увидеть самые разные макароны. Например, бабочки, фарфали, большие улитки, лумакони, пальчики, деталини, перья, пени, ушки, аркьети, колеса, роти, солому, палья и множество других. Если итальянец говорит «я оказался в паппарделле», это еще один сорт макарон, значит, жизнь его удалась, и он наслаждается удачей. Кстати, историки поговаривают, что родина спагетти вовсе не Италия, а Китай. Откуда их и привез в конце 13 века итальянцам знаменитый путешественник Марко Поло. По другой версии, резать тесто на узкие нити и сушить их на солнце придумали арабы, которые проживали на территории Сицилии в средние века. В России же первая макаронная фабрика появилась лишь в 18 веке. Придумал ее светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, фаворит Екатерины II.
9: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя. Самая актуальная музыка.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. И будьте максимально здоровы и счастливы.

не радость ли беда? Этим солнцем, этим небом поделюсь с тобой всегда. Мы сегодня снова вместе, свечи я...

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

0: Утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Новинка этой недели.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? Фраза «элементарно, Ватсон», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных текстах Артура Конан Дойля. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе. Оттуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «elementary» в рассказе «Горбун». Это, пожалуй, единственный случай произнесения данного слова персонажем Холмса за всю его библиографию.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Глобусы изготавливали с глубокой древности. Античные писатели упоминают Кратоса из Пергамы, который более 2000 лет назад сделал шар земной. К сожалению, никаких его изображений до нас не дошло. Самым старым из сохранившихся глобусов считают земное яблоко диаметром 54 сантиметра, созданное в 1492 году немецким географом Мартином Бэхамом. Но изображения Америки на этом глобусе нет, поскольку она еще не была открыта. Прошло 150 лет, и глобусы стали весьма популярны. В Лондоне, например, сравнительно дешево продавали карманный глобус величиной с апельсин, на внутренней части полушарий которых была нанесена карта небесных светил, то есть глобус одновременно являлся моделью Земли и звездного неба. Постепенно конструкция глобуса усложнялась. В 16-18 веках стали использовать часовой механизм, с помощью которого глобус вращался вокруг оси, и можно было определять время в любом месте земного шара. Иногда к такому глобусу присоединялась движущаяся вокруг него модель Луны, и тогда он служил не только универсальными часами, но и календарем. Многие монархи Европы считали обязательным иметь у себя в рабочем кабинете глобусы, причем довольно внушительных размеров, сложные и богато украшенные. Потом этот предмет стал более обыденным. Глобус мог себе позволить любой школьник. Сейчас его заменяют многие компьютерные приложения, которые могут показать любую точку планеты. Но наглядности глобуса не заменит ничто.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 10 утра.
1: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.

0: When I spent the summer on you.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: тому назад.
1: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меньшикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.
7: Ради радио на все.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элмонд Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, который можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Слушайте свежее.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Включайся на полную.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Чимале 11 часов. Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хламская роспись, не имеющая аналогов, технология позволяет наносить на деревянные предметы узоры, которые выглядят как золотые. При этом мастера не используют в своей работе ни грамма драгоценного металла. Уникален и художественный стиль хохламы. Орнаменты мгновенно узнаются среди множества других. Сначала для подобной росписи применялся порошок серебра, но это делало производство очень дорогим. Поэтому посуду стали окрашивать с применением оловянного порошка, который придавал ей привычное сияние. С тех пор технология производства практически не изменилась, хотя на смену оловянному порошку пришел порошок алюминия.

0: Золотое время на любимом радио.
1: Утренняя зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы, пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Какую фразу Шерлок Холмс не говорил? Фраза «элементарно, Ватсон», которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу не встречается в оригинальных текстах Артура Конан Дойля. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе. Оттуда фраза перекочевала в фильмы. Вероятнее всего, источником фразы стал ответ детектива из одного слова «elementary» в рассказе «Горбун». Это, пожалуй, единственный случай произнесения данного слова персонажем Холмса за всю его библиографию.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1896 году мировая общественность ученых была взбудоражена сенсационным известием. Некий немецкий профессор открыл лучи, которые были недоступны человеческому глазу, но они действовали на фотографическую пластинку. Звали этого профессора Вильгельм Конрад Рентген. В то время он даже и не подозревал, что его открытие станет началом новой науки – ядерной физики. Полтора года упорных исследований понадобилось Рентгену, чтобы доказать, что X-лучи поглощаются предметами и обладают ионизирующей способностью. Он сделал открытие, что лучи свободно могут проходить через дерево, бумагу, металл и так далее, но удерживаются свинцом. Рентген написал сенсационный опыт. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки, что явилось первым рентгеноскопическим исследованием человеческого организма. Ученый описал действие лучей и предложил конструкцию рентгеновской трубки, которая дошла до наших дней, абсолютно не изменившись. Сам Рентген был человеком скромным и запрещал называть их случаи рентгеновскими, как теперь называет их весь мир.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

ночевать не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Молнии и липучки. Молния была изобретена еще в 1914 году, а липучка в 1942. Оба изобретения так и пылились бы на полках патентных бюро, если бы их не начали активно использовать в одежде космонавтов, после чего они стремительно вошли в повседневный обиход. Космическое измерение в истории липучек началось в тот момент, когда астронавты обнаружили, что при передвижении в открытом космосе именно липучки позволяют быстро и эффективно застегнуться и расстегнуться. Затем липучки стали использовать горнолыжники, обнаружившие, что у их костюмов не так уж много отличий от костюмов астронавтов. За ним последовали и аквалангисты. Настоящая же популярность пришла к липучим застежкам после того, как в одной из телепередач с околоземной орбиты зрители увидели астронавтов, прикрепляющих с их помощью продукты к стенам и к тому же демонстрирующих стояние вверх ногами в состоянии невесомости. Именно после этого липучки стали привычным элементом детской одежды. Поскольку в космических проектах используются наиболее ценные земные изобретения, то в данном случае телереклама липучек, скорее всего, непреднамеренная, оказалась социально значимой. Благодаря ей было существенно ускорено продвижение на рынок крайне полезного изобретения.
1: Бытовые истории.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Извините, вы здесь такого маленького, маленького такого мальчика не видели?
2: Нет.
1: Идемте покажу.
3: Музык приходит к гадалке, да раскидывает карты и говорит: так, первое, что вы должны запомнить, голубчик, это то, что недалеко от вашего дома зарыто бесценное сокровище.
1: Это уже слишком. Вы что с моей женой сговорились все, что ли? Вы можете говорить о чем-нибудь другом, кроме как о ее первом муже, а?

Амстердаме в секс-шопе видел презервативы с шипами. А ты хочешь на зиму? Два рыбака провели день на берегу реки. Под вечер один говорит другому: есть одна вещь, в которую я никогда не поверю. Ну, еще это за вещь-то? Что есть целые народы, которые живут одним рыбаком.

0: дорогой.
1: Да, дорогая.
0: Я похожа на идеальную женщину.
1: Что ты, дорогая? Ты нечто большее.
0: О,
1: да.
0: Да?
1: Да.
0: И на сколько?
1: 50 кг.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет. Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
10: Включайся

сообщение Москва или Кванар прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение Москва или Кванар прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита,

0: Аралов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символично. Подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: однажды вечером молодой мусс решил посидеть с друзьями в баре и говорит Зине:
1: дорогая, я выйду на пару часиков, хорошо?
2: А куда ты собрался, зайка мой?
1: Золотка, я в бар хотел заскочить, пивка попить.
2: Ты пиво хочешь, котик? Ну так смотри, я тебе купила 25 сортов пива, и светлое, и теплое.
1: Понимаешь, да сама я, мне бы хотелось пиво с чипсами, я скоро вернусь.
2: Мой любимый, посмотри в шкаф, я там такой набор чипсов тебе припасла.
1: Слушай, бельчонок, в баре подают пиво с горячими креветками, моими любимыми.
2: Ой, солнце мое, я как раз сейчас ставлю вариться твои любимые креветки.
1: Ну, как тебе объяснить, малыш, в баре совсем по-другому. Там можно, знаешь, вот раскрепоститься, и при этом никто не осудит, даже если матом ругаться будешь.
2: Так, милый, давай пей свое ебаное пиво со своими сраными чипсами, этими блядскими креветками, потому что ты нахер никуда не поешь, понял меня, блядь?

0: Мама, у вас их волос сухие кончики и жирные корни. Какое убожество? Вы или с жиром домажьте, или досушите.
1: Радиошоу точка ру.
0: Продолжаем рекламный блок. Если диарея застала врасплох, не давайте ей ни единого шанса. Не отходите далеко от туалета.

0: обязательно за рулем, то звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя нет.
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет. Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Умные розетки – первый шаг на пути к умному дому, а это так модно. Бытовой ватт-метр позволяет с высокой точностью измерять количество потребляемой энергии, ее стоимость, а также контролировать мощность нагрузки. Компактный прибор представляет собой небольшой блок с выходами для подключения в виде стандартных розеточных гнезд. Информация выводится на небольшой встроенный дисплей, на котором по умолчанию содержатся данные о потребляемой мощности и времени работы прибора. Настройки дисплея и тарифов можно менять при помощи кнопок, расположенных на корпусе. Ватт-метр позволяет всегда быть в курсе точных данных о потреблении электроэнергии, как во всей квартире, так и отдельно по каждому электроприбору, контролируя свои затраты. Более того, умная розетка позволяет узнать потребление каждого прибора за определенный промежуток времени, а также получить дополнительную информацию о силе тока, напряжении в реальном времени. И тут уж держи, система ЖКХ, обожающая превысить тарифы.
1: Бытовые истории.

0: назад.
1: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы знаете, какой самый популярный напиток в России? Конечно, чай. Согласно статистике, его предпочитают более 70% населения нашей страны. Чай раньше традиционно заваривали в самоваре. В России он появился в середине 17 века, а производство отечественных самоваров началось лишь в середине следующего столетия. Пик популярности самоваров пришелся на 19 век. Его могли себе позволить и зажиточные крестьяне, и графы. Первые самовары имели внутри емкости железную трубу, в которую клали раскаленные угли. Жар от них и нагревал воду. Но технический прогресс не стоял на месте, и в середине 19 столетия появился керосиновый самовар, а затем и электрический. Самовар является непременным атрибутом русского стола. Он упоминается во многих народных загадках и поговорках, а также в произведениях великих русских писателей и художников.
3: У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
1: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Извините, вы здесь такого маленького, маленького такого мальчика не видели?
2: Нет.
1: Идемте покажу.
3: Музык приходит к гадалке, да раскидывает карты и говорит: так, первое, что вы должны запомнить, голубчик, это то, что недалеко от вашего дома зарыто бесценное сокровище.
1: Это уже слишком. Вы что с моей женой сговорились все, что ли? Вы можете говорить о чем-нибудь другом, кроме как о ее первом муже, а?

0: бильярдами, в секс-шопе видел презервативы с шипами. А, ты хочешь на зиму? Два рыбака провели день на берегу реки. Под вечер один говорит другому: есть одна вещь, в которую я никогда не поверю.
1: Ну, еще это за вещь?
0: Что есть целые народы, которые живут одним рыбаком.

0: Дорогой.
1: Да, дорогая.
0: Я похожа на идеальную женщину.
1: Что ты, дорогая? Ты нечто большее.
0: О.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: И на сколько?
1: 50 кг.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
10: Новинка.

сумму 20 угасных карт.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: «Золотое время» на любимом радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Захар Евгеньевич. Ваши приемники настроены на волну Алтай-ФМ. Я хочу передать привет своим близким, жене Ольге, теще Галине Александровне, Валерию Сергеевичу и любимой дочке Екатерине. Отдохните хорошенько, отдохните телом и душой, а передавайте привет тысячелетним горам, священной реке и бездонному синему небу Эликманара. За сим прощаюсь, а для вас звучит следующая песня.
2: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоля произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
6: Бытовые истории.

0: отчимали 15 часов 30 минут.
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы!
3: А погода?
2: Побудет! Ага.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене!
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Золотое время на любимом радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Захар Евгеньевич. Ваши приемники настроены на волну Алтай-ФМ. Я хочу передать привет своим близким. Жене Ольге, теще Галине Александровне, Валерию Сергеевичу и любимой дочке Екатерине. Отдохните хорошенько, отдохните телом и душой. А передавайте привет тысячелетним горам, священной реке и бездонному синему небу Эликманара. За сим прощаюсь, а для вас звучит следующая песня.

0: Однажды вечером молодой муж решил посидеть с друзьями в баре и говорит жене:
1: дорогая, я выйду на пару часиков, хорошо?
2: А куда ты собрался, зайенька мой?
1: Золотка, я в бар хотел заскочить, пивка попить.
2: Ты пиво хочешь, котик? Ну так смотри, я тебе купила 25 сортов пива, и светлое, и темное.
1: Понимаешь, душа моя, мне бы хотелось пиво с чипсами, я скоро вернусь.
2: Мой любимый, посмотри в шкаф, я там такой набор чипсов тебе припасла.
1: Слушай, бельчонок, в баре подают пиво с горячими креветками, моими любимыми.
2: Ой, солнце мое, я как раз сейчас ставлю вариться твои любимые креветки.
1: Ну, как тебе объяснить, малыш, в баре совсем по-другому. Там можно, знаешь, вот раскрепоститься, и при этом никто не осудит, даже если матом ругаться будет.
2: Так, милый, давай пей свое ёбаное пиво со своими сраными чипсами, этими блядскими креветками, потому что ты нахер никуда не поешь, понял меня, блядь?

0: Мама, у вас их волос сухие кончики и жирные корни. Какое у возраста? Вы или жиром домажьте, или досушите.
1: Радиошоу .ру.
0: Продолжаем рекламный блок. Если диарея застала врасплох, не давайте ей ни единого шанса. Не отходите далеко от туалета.

0: женщина за рулем, то звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя нет.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Чимали, 16 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли, особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
2: Бытовые истории.

0: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Извините, вы здесь такого маленького, маленького такого мальчика не видели?
2: Нет.
1: Идемте покажу.
3: Музык приходит к гадалке, да раскидывает карты и говорит:
4: так, первое, что вы должны запомнить, голубчик, это то, что недалеко от вашего дома зарыто бесценное сокровище.
1: Это уже слишком. Вы со своей женой сговорились все, что ли? Вы можете говорить о чем-нибудь другом, кроме как о ее первом муже, а?

Роттердаме в секс-шопе видел презервативы с шипами. А ты хочешь на зиму? Два рыбака провели день на берегу реки. Под вечер один говорит другому: есть одна вещь, в которую я никогда не поверю. Ну еще это за вещь? Что есть целые народы, которые живут одним рыболовом.

0: дорогой.
1: Да, дорогая.
0: Я похожа на идеальную женщину.
1: Что ты, дорогая? Ты нечто большее.
0: О,
1: да.
0: Да?
1: Да.
0: И на сколько?
1: 50 кг.
2: Чимали 16:30.
3: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чимальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
2: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
2: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Происхождение жестяной банки восходит еще ко временам Наполеона. Ему требовались средства обеспечения запасами еды, которая бы не портилась в течение долгого времени. И он и объявил конкурс на решение этой задачи. В 1809 году Николай Аперт предложил помещать продукты в герметичные контейнеры, предварительно стерилизуя их кипятком. В 1810 году британский торговец Питер Дюран предложил вместо стекла использовать металлические контейнеры, покрытые жестью. И король Георг III выдал ему патент на это изобретение. С тех пор жестяные банки претерпели много трансформаций, но суть их осталась прежней – сохранять продукты свежими как можно дольше.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1955 году состоялся первый полет Ту-104. Это первый в СССР и четвертый в мире поднявшийся в воздух реактивный пассажирский самолет. Он был сконструирован в конструкторском бюро Туполева, изготовлен на Харьковском авиазаводе. Ту-104 эксплуатировался вплоть до 1979 года. Внедрение и освоение нового самолета потребовало перестройки всей аэродромной структуры. Именно с появлением на трассах Ту-104 стали широко внедряться спецавтомобили, мощные заправщики, тягачи, машины для заправки водой, багажные машины, наконец, самоходные трапы. В аэропортах начала работать привычная сейчас система оформления билетов, регистрации багажа, появились автобусы для пассажиров. На Ту-104 резко возрос уровень комфорта для пассажиров по сравнению с поршневыми и трубовинтовыми машинами.
1: Бытовые истории. Реклама.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического тепла. Пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: Анонимные алкоголики
5: 8-951-346-50-72.
6: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

0: сидеть с друзьями в баре и говорит Зыня: дорогая, я выйду на пару часиков, хорошо?
1: А куда ты собрался, зайка?
0: Золотка, я в бар хотел заскочить, пивка попить.
1: Ты пиво хочешь, котик? Ну так смотри, я тебе купила 25 сортов пива, и светлые, и теплые.
0: Понимаешь, душа моя, мне бы хотелось пиво с чипсами, я скоро вернусь.
1: Мой любимый, посмотри в шкаф, я там такой набор чипсов тебе припасла.
0: Слушай, бельчонок, в баре подают пиво с горящими креветками, моими любимыми.
1: Ой, солнце мое, я как раз сейчас ставлю вариться твои любимые креветки.
0: Ну, как тебе объяснить, малыш, в баре совсем по-другому. Там можно, знаешь, вот раскрепоститься, и при этом никто не осудит, даже если матом ругаться будет.
1: Так, милый, давай пей свое ебаное пиво со своими сраными чипсами и этими блядскими креветками, потому что ты нахер никуда не поешь, понял меня, блядь?

0: У вас их волос сухие кончики и жирные корни. Какое убожество! Вы или жиром домажьте, или досушите.
1: Радиошоу .ру.
0: Продолжаем рекламный блок. Если диарея застала врасплох, не давайте ей ни единого шанса. Не отходите далеко от туалета.

0: женщина за рулем, то звезда в небе. Ты ее видишь, а она тебя нет.
1: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.
4: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Чимали 18 часов.
1: Музыка для тех.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: этот день тому назад.
1: 19 сентября в 1648 году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В 1727 году Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меньшикова. В 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В 1943 году началась партизанская операция «Концерт».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
3: I'll be back.
2: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев Терминатора и Звездных войн. Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движение человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: нравится.
1: Yeah! Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковер, сюжетная или орнаментальная композиция, вытканная вручную перекрестным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них выводились золотые или серебряные нити. Со средних веков и вплоть до 19 века практиковался выпуск шпалер циклами, ансамблями, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. В таком же стиле, как и шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составляющий комплект. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоемка. Один мастер может выполнить в год около 1-1,5 квадратных метров, в зависимости от плотности шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен или шпалера ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом: конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Весной 1876 года мировые СМИ пестрили заголовками «Свет приходит к нам с севера, из России», «Северный свет, русский свет, чудо нашего времени», «Россия, родина электричества». На разных языках журналисты восхищались русским инженером Павлом Яблочковым, чье изобретение, представленное на выставке в Лондоне, изменило представление о возможностях использования электричества. Изобретателю в момент выдающегося триумфа было всего 29 лет. Главное изобретение в его жизни родилось во время опытов с электролизом поваренной соли. Во время одного из опытов по электролизу параллельно расположенные угли, погруженные в электролитическую ванну, случайно коснулись друг друга. Тогда между ними вспыхнула электрическая дуга, на короткий миг осветившая ярким светом стены лаборатории. Инженеру пришла в голову мысль о том, что можно создать дуговую лампу без регулятора межэлектродного расстояния, которая будет значительно надежнее. Весной 1876 года ему удалось закончить работу по созданию дуговой лампы без регулятора. Лампа Яблочкова оказалась проще, удобнее и дешевле в эксплуатации, чем ее предшественницы. Она представляла собой два стержня, разделенных изоляционной прокладкой из каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя изоляционный материал. Новый источник света произвел настоящий фурор. За лампой прочно закрепилось название «Свеча Яблочкова».
1: Бытовые истории.

0: «Золотое время» на любимом радио.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка для тех.

удержаться не сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие. Лучшие. Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящие устройства все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно BD. В 2002 году ведущие предприятия по производству потребительской электроники, компьютеров и программного обеспечения договорились о параметрах Blu-ray Discs. В 2008 году новый оптический носитель информации одержал победу над альтернативными форматами HD-DVD. DVD и VMD. Название Blu-ray восходит к английскому Blu-ray, что означает «синий луч», букву «и». В написании в этом словосочетании пришлось выпустить, чтобы зарегистрировать его как торговую марку. Предшествующие форматы использовали для записи и считывания данных красный лазер, в то время как BD применяет сине-фиолетовый. Использование для считывающей оптики сине-фиолетового лазера с длиной волны 405 нанометров и цифровой апертурой 0,85 позволило вдвое сузить дорожку и увеличить плотность записи данных. BD только для чтения, например, для просмотра художественных фильмов в формате высокой четкости, а также для записи с возможностью перезаписи, способны в однослойном варианте вместить 27 гигабайт информации, в двухслойном, соответственно, 54 гигабайта. И это только начало Blu-ray эпохи.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

нас сегодня пикничок. Друзья зовут на шашлычок. Оставим все свои дела.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Вы любите воздушные шары? Кто-нибудь знает, кто их изобрел? Самые первые воздушные шары делали еще индейцы в Мексике из кишок и желудков животных. Они сушили их определенным образом, украшали, надували и использовали не для развлечения, а для жертвоприношения. В средневековой Европе с похожими шариками из внутренности животных путешествовали бродячие артисты и трубадуры. Первый воздушный шар из резины сделал английский ученый Майкл Фарадей в 1824 году. Шар ему нужен был для опытов с водородом. Как игрушки, воздушные шары появились год спустя и сохранили это праздничное назначение до сих пор.
2: Бытовые истории.

0: мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Лоток для яиц или ячейка. Идея делать лотки из прессованного волокнистого материала принадлежит американцу Мартину Кизу. В начале 20 века он пытался прессовать лотки из дерева при помощи пара. Вскоре он понял, что проще использовать опилки, которым можно придать любую форму. Так он создал простой и дешевый способ производства упаковочного материала. Несмотря на то, что многое изменилось с 1930-х годов, картонные лотки для яиц остались точно такими же.
1: Бытовые истории.

верных троп. Сами выбираем мы свои маршруты, вытирая рукавом намокший лоб. Мы идем к своим вершинам, это круто.

На Алтае 22 часа. Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1878 году в Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. До той поры русские женщины могли получать образование лишь за рубежом. Именно необходимостью действенных мер для отвлечения русских женщин от обучения в заграничных университетах аргументировало русское правительство открытие таких курсов. Названы они по фамилии учредителей и первого директора профессора Бестужева-Рюмина. Всего за 32 выпуска бестужевские курсы окончило около 7 тысяч человек, а общее число обучавшихся, включая тех, кто по разным причинам не смог закончить обучение, превысило 10 тысяч. Курсы имели 3 отделения – словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое, а в 1906 году было открыто юридическое отделение. Среди преподавателей курсов был цвет российской науки – Бутлеров, Менделеев, Арбели, Сеченов. В 1918-м бестужевские курсы были преобразованы в 3-й Петроградский университет, включенный в сентябре 1919-го в состав Петроградского государственного университета. Тогда к дамам присоединились и мужчины.
1: Бытовые истории.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. Усть-Семья – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
8: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхностей кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил-вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
1: Бытовые истории.
3: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
1: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
9: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: «Золотое время» на любимом радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Захар Евгеньевич. Ваши приемники настроены на волну Алтай-ФМ. Я хочу передать привет своим близким, жене Ольге, теще Галине Александровне, Валерию Сергеевичу и любимой дочке Екатерине. Отдохните хорошенько, отдохните телом и душой, а передавайте привет тысячелетним горам, священной реке и бездонному синему небу Эликманара. За сим прощаюсь, а для вас звучит следующая песня.

какой-то разврат. Просто девушкам так хочется жить. И не то чтобы какой-то разврат. Просто девушкам так хочется жить.

0: просто шутка.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед одеяла с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – Ланкет, и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Снаги перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажи пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Снаги стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или у телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сентябрьским днем 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Ливерпуля и Манчестер Royal Road Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль по грузоподъемности и выносливости, признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпи, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня Великобритания, затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
10: Бытовые истории.
11: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но хорошая она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в 19 веке. Ведь сладости, изготовленные из сахара, были намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
10: Бытовые истории.

два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, все знают о том, что на заре телефонии между абонентами на разных концах провода всегда стояла некая барышня. Однако мало кому известно, что первую такую барышню звали Эмма Миллс. Ей было 18 лет, она жила в Бостоне и получила свое место благодаря эксперименту, который решили провести владельцы телефонной станции – взять на работу женщину. Все дело в том, что до этого должность телефонистов занимали исключительно мужчины. А они не отличались особым тактом, терпением и могли даже нагрубить клиентам. Эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре к Эмме присоединились другие барышни, а через некоторое время эта профессия и вовсе стала сугубо женской.
1: Бытовые истории.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как знаменитая игрушка «Радуга» стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? Есть версия, что в 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинищим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала шагнула на стол, а затем на пол и собралась в тугое положение. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашел идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «слинки», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «радуга».
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
3: Начинается авторская программа врача Центральной районной больницы Ленкина Геннадия Михайловича. Здравствуйте, Геннадий Михайлович.
4: Добрый день.
3: Как всегда, традиционно интересуюсь вашим здоровьем. Как вы себя чувствуете?
4: Но в такую погоду разве можно себя плохо чувствовать? Она располагает к жизни.
3: Прекрасная погода, бабье лето, что называется.
4: Да, молодое сейчас идет бабье лето.
3: А будет потом еще?
4: Потом
3: более
4: будет,
3: зрелое?
4: Да, будет старое бабье лето.
3: Ага. Ну что ж, на какую тему сегодня будет ваш рассказ?
4: Сегодня мы сделаю объявление о флюорографии и поговорим о чесотке.
3: Опа. Ну что ж, давайте с удовольствием вас послушаем.
4: Значит, к нам в район приезжает передвижной флюорограф с города Горно-Алтайска и будет производить флюорографическое обследование населения. Но дело в том, что с 15-летнего возраста необходимо каждому обследоваться, производить флюорографическое обследование один раз в год. Это приводит к раннему выявлению таких заболеваний, как туберкулез, рак легких, хронические пневмонии и так далее. Поэтому я призываю всех жителей пройти флюорографическое обследование и сообщу график, по которым в каких селах и в какие дни будут производиться флюорографическое обследование. Значит, в Арактое 23-го сего месяца, в Куюсе 23-го сего месяца, в Эдигане 23-го этого месяца, в Еланде 24-го, в Талгайоке 24-го, в Уажане 24 сентября, в Чимале 25 сентября, в Бишпильтире 27 сентября, в Узнезе 28 сентября, в Аскате 28 сентября, в Верх-Аноси и Аноси 29-го, в Аюле 29 сентября, село Катунь 29 сентября, село Чепош 30 и Усима 1 октября. Я приглашаю всех жителей Чемальского района в вышеназванные дни посетить и пройти флюорографическое обследование. Помните, что это в ваших интересах. Вот такое у меня объявление на сегодняшний день. А сейчас мы поговорим о чесотке. Ну, обычно чесотка, вспышка наблюдается вот в осеннее время. Ну, я не буду говорить, почему именно в осеннее время. Ну, так уж получается. Чесотка – это заразное кожное заболевание, вызываемое мелким клещом, живущим в коже. Источником заражения служит больной человек. Инкубационный период чесотки – время от момента заражения до первых клинических проявлений 7-10 дней. Основными проявлениями болезни является зуд в ночное время и кожные высыпания. Обычно поражаются нежные участки кожи, живот, внутренняя поверхность бедер, бедра, между пальцами на кистях, подмышки. У детей ладонные поверхности и на поверхностях стоп, на подошве. Зуд усиливается в ночное время. Расчесывая пораженные участки кожи, больной способствует переносу клещей на соседние участки. Клещи очень быстро размножаются. Заразившийся одним клещом, человек через 2-3 месяца может стать носителем нескольких сотен клещей. Ну, заражение также происходит, я говорю, от больного человека через постельное белье, одежду, перчатки, полотенца, ну и так далее. От животных чесоткой заразиться нельзя. Если чесотку не лечить, она может осложниться гнойным воспалением кожи в результате заноса инфекции в места расчесов. Так как чесотка – это очень заразное заболевание, очень важно осматривать всех членов семей и лиц, контактировавших с больным, чтобы выявить всех зараженных чесоткой и одновременно пролечить. Наряду с лечением проводится обеззараживание вещей больного. Нательное и постельное белье кипятят и проглаживают. Верхнюю одежду – одеяло, матрасы, меховые шапки, игрушки подвергают камерной дезинсекции. Если этого сделать невозможно, вещи изымают временно использование и помещают на 7 дней в полиэтиленовый мешок, где клещи погибают сами, так как срок их жизни вне человеческого тела 7 дней. Но, как правило, диагноз ставит чесотки медработник и назначает лечение. Мне бы хотелось, чтобы вот вы не занимались сами самолечением. Но обычно назначаются мази на 5-7 дней. Препарат применяют в вечернее время перед сном. Втирают мазь с подбородка до пяток. После этого меняют нательное и постельное белье, белье выносит на улицу и продолжает мазаться раз в сутки, ну, в среднем 5-7 дней. Потом, после исчезновения всех симптомов, баня, смена нательного постельного белья с последующей их обработкой. Значит, я призываю жителей Чемальского района, если у вас появился зуд, особенно в ночное время, какие-то непонятные высыпания на животе, бедрах, ягодицах, обращайтесь или к фельдшеру по месту жительства, или к нам, к врачу-дерматологу, то есть ко мне, но желательно с утра, ибо сейчас идут медосмотры. Ну, мне бы хотелось еще раз всех призвать. Ну, и помните, вот даже есть такой анекдот. Какая болезнь самая хорошая? Это чесотка. Почешешь, приятно, и еще охота. Ну, а какая самая плохая? Это геморрой. Сам не посмотришь и товарищу не покажешь. Ну, вот на этой оптимистической ноте я и заканчиваю свою передачу. Слушайте нас в эфире Чемальского радио.
3: Спасибо вам.
4: До свидания.
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене!
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Музыка жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Евгений Кулаков и врач районной больницы Ленкин Геннадий Михайлович. Здравствуйте, Геннадий Михайлович.
1: Добрый день.
0: Итак, о чем же сегодня пойдет речь в нашей программе?
1: Сегодня речь пойдет о картошке, но как о лекарстве. Не все об этом знают, и мне бы хотелось довести до слушателей нашего района, что картофель является лекарством.
0: Ну что ж, с удовольствием послушаем вас.
1: Ну, немного об истории. 2008 год был объявлен ООН годом картофеля. Сегодня этот овощ – продовольственный товар номер один после злаков. Картофель – не только вкусный и сытный овощ, он обладает еще и лечебными свойствами. По количеству сбалансированных аминокислот с картошкой могут конкурировать только молоко и яйца. В клубнях есть вещества, регулирующие обмен жиров и снижающие уровень холестерина в крови. Блюда, приготовленные из старого хлеба, улучшают работу пищеварительной системы, поскольку содержащийся в нем пектин ускоряет прохождение пищи. В сырой картошке много витамина С. Кроме того, этот овощ никогда не вызывает аллергии, что очень важно на сегодняшний день. Большое количество калия, присутствующее в земляном яблоке, делает его особенно полезным для людей, страдающих заболеванием сердечно-сосудистой системы. А недавно ученые обнаружили в картошке особые вещества, способные понижать артериальное давление. Чтобы сохранить их при кулинарной обработке, овощ следует варить на пару. Сок сырого картофеля – эффективное средство, избавляющее от язвы, желудка и гастрита. Компресс из клубней уменьшает отечность рук или ног. Вдыхая пары вареного картофеля, люди издавна унимают кашель. А косметологи предлагают оригинальный рецепт красоты – питательную смягчающую маску из теплого растертого вареного овоща. Впрочем, предупреждают диетологи, не следует думать, что питаясь чипсами или пюре из сухого полуфабриката, вы станете здоровыми. Картофель полезен только тогда, когда его правильно приготовили, сварили, потушили, запекли или даже поджарили на сковородке с небольшим количеством растительного масла. Ну, я думаю, что вот эти данные, которые я привел, вас только заинтересуют, и вы будете этот овощ применять постоянно как лекарственное средство.
0: Все. Ну что ж, Геннадий Михайлович, спасибо за интересный рассказ и познавательный, кроме того.
1: Да.
0: До новых встреч в эфире.
1: До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Музыка для тех. Музыка для тех.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели 103.2 FM. Вас приветствует Лев Шапира. Желаю вам всего самого доброго. Слушайте радио Чимал.

сообщение «Москва или Клонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Клонар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
1: Бытовые истории.

0: громко радио орет. Ча-ча-ча.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода побудет. Ага.
5: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Семье, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дассула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетария, астрономические часы. Механизм создавался с тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерни оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Лучшие.
10: Лучшие.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19-го столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску? Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Бэри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
1: Бытовые истории.

0: 6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка, настроение.

0: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен-исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай-ФМ. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
1: Как долго я тебя искал.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетание, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: назад. 20 сентября в 1519 году Магеллан отправился в кругосветное путешествие. В 1802 году в России учреждены министерства вместо коллегии. В 1862 году в Новгороде открыт памятник тысячелетия России. В 1862 году в Петербурге открыта первая в России консерватория. В 1946 году состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Самая актуальная музыка.

0: В эфире прогноз погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем плюс 20-23 градуса, ночью плюс 9. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в норме 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 5 метров в секунду. Уровень воды в реке Катунь за сутки понизился на 2 сантиметра и составил 182 сантиметра над нулем водомерного поста.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет. Ага.
3: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Музыка для тех.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.